0: вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
1: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
1: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
5: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
3: Важный сигнал.
6: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
7: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
6: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
7: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то В данном случае их присутствие не требуется.
6: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
7: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
6: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
7: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
6: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
5: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, вот это, по-моему, нормальный вариант.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу Infom, таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
1: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
0: Это признак того, что с одной стороны бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем, мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
1: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
1: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
3: 20.
9: Бис.
3: 30.
9: Тис.
3: 40.
9: Чалис.
3: 50.
9: Пачас.
3: 60.
9: Сат.
3: 70.
9: Саттар.
3: 80.
9: Асси.
3: 90.
9: Навве.
3: 100.
9: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
12: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
11: Полесье.
12: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
11: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
12: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
11: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
12: Угу.
11: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
12: Буквально по нажатию кнопки.
11: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
12: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
11: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
12: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
11: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
12: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
11: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
12: Возникает скепсис?
11: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
12: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
11: Ага.
12: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
11: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
12: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
11: И у него критически высокое давление на грунт.
12: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
11: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
12: Да.
11: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
12: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
11: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
12: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
11: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
12: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
11: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
12: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
11: Но почему же?
12: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
11: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
12: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
11: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
12: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
11: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
12: Которые реагируют на металл или тепло.
11: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
12: Время реакции.
11: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
12: 1,5 минуты. Ничего себе.
11: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
12: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
11: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
12: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
11: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
12: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
11: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
12: И вся колонна замирает.
11: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
12: Буквально отрезают путь к отступлению?
11: Да, запечатывают мешок.
12: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
11: Глушилки.
12: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
11: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
12: В смысле их штатные рации?
11: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
12: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
11: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
12: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
11: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
12: Датчики это моментально засекают.
11: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
12: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
11: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
12: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
11: А это огромные медленные машины.
12: И идеальные цели.
11: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
12: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
11: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
12: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
11: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
12: И финал. Часы 48-96.
11: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
12: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
11: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
12: Ну там сплошные болота.
11: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
12: Тоже до 75%.
11: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
12: А Киевское направление?
11: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
12: Подожди, 85-90%?
11: Да.
12: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бригады?

0: это полигоны и красивые отчеты на учениях, а с другой стороны обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
4: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
2: Важный сигнал.
5: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
6: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
5: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
7: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал: метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
5: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
8: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал: нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
5: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Бора.

0: зеленого луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
1: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях мы расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
4: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие новации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводится новое понятие, которое не было введение мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ну, ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч, с ума сойти.
5: Да, цифра огромная, особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
5: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
5: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
5: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
5: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
5: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
5: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
7: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
5: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
5: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
5: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
5: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
5: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
5: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
5: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
5: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
5: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
5: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
5: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
6: Давай.
5: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
6: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
5: Почему опасная?
6: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
5: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
6: Любовь, измеряемая в долларах.
5: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
6: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
5: Ну, должна сближать в идеале.
6: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
5: Опять корпорации?
6: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
5: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
6: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
5: Ага.
6: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
5: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
6: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
5: Почему?
6: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
5: Понимаю.
6: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
5: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
6: Абсолютно.
5: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
6: А что это значит?
5: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
6: Компромисс за счет своих нервов?
5: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
6: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
5: Согласен, финансовая независимость важна.
6: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
5: Какой?
6: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
5: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
6: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
5: Просто улететь?
6: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
5: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
6: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
5: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
6: Право.
5: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
6: Угу.
5: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
6: А другое дело?
5: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
6: Красивые слова.
5: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
6: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
5: Ну, почему работают? Они празднуют.
6: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
5: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
6: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
5: Зато фотографии красивые остаются.
6: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
5: Угу.
6: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
5: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
6: Да, пора бы.
5: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
6: И какой же?
5: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
6: Абсолютно точно.
5: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
6: Угу.
5: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
6: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
5: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
6: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
7: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Важный сигнал.
8: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
9: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
8: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
9: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
8: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
9: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
8: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
9: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
8: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
7: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать. Кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
2: 2.
11: До.
2: 3.
11: Тин.
2: 4.
11: Чар.
2: 5.
11: Пач.
2: 6.
11: Че.
2: 7.
11: Сат.
2: 8.
11: Ат.
2: 9.
11: Но.
2: 10.
11: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
12: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
8: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
12: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
8: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
12: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
8: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
13: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
8: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прутковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
14: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет. И работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прям рядом ложитесь, он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
2: Важный сигнал.
8: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около БелАЭС, за деньги, которые могут там получать.
8: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
15: С другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
8: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле БелАЭС.
16: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди, Министерство энергетики, должны это все понимать.
8: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
16: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
8: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалов в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
8: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
16: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения, но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
8: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
17: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезные достижения говорят, поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами, белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами, но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
19: Угу.
18: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
19: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
18: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
19: Ого, в 2,5 раза урезали.
18: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
19: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
18: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
19: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
18: Да. Никаких громких заявлений.
19: Никаких детальных объяснений причин. Просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
18: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
19: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
18: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
19: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
18: То есть, чтобы не быть крайним?
19: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
18: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
19: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
18: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
19: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
18: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
19: А теперь 123 позиции освободили.
18: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
19: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
18: А в чем тогда?
19: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
18: То есть выжать все, что можно?
19: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
18: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
19: Ой, только не учебник.
18: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
19: В теории.
18: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
19: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
18: Не работают.
19: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
18: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
19: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
18: Так,
19: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
20: Платные мосты – это как?
19: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
20: А заводы и фермеры?
19: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
20: То есть диктуют условия поставщикам?
19: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
20: Ничего себе.
19: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
20: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
19: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
20: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
19: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
20: У них просто нет логистических скидок.
19: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
20: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
19: Давай.
20: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
19: Система трещала по швам.
20: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
19: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
20: Логично.
19: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
20: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
19: Ну-ка.
20: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
19: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
20: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
19: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
20: Какой?
19: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
20: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
19: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
20: Проще гнать то же самое.
19: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
20: Понятно.
19: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
20: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
19: Угу.
20: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
19: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
20: Да уж.
19: Все вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
18: Но это превращается в некий аналитический квест.
19: Это точно.
18: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком — это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами — это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
19: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
18: Угу.
19: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
18: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
19: Точно.
18: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
19: Да, но если посмотреть на динамику...
18: Вот-вот.
19: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект.

0: Это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти, логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: И их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, в Башкортостане, ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что

0: это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
1: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
1: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
7: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем при препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
6: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиорекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это совершенно очевидно трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
6: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
9: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
6: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
10: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик. Есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
6: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
11: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос, а как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
6: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
12: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться, будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться, выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
6: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
14: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
6: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
6: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
19: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов-практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введением мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
20: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
1: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
21: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
22: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
1: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
23: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как... Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
1: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
24: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
25: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
1: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
0: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
6: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
2: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
6: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
3: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
6: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
4: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
6: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались из женщины, готовы оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлагаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и у Гизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
8: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
7: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
9: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
7: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
9: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
7: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
5: Лето.
10: Мосаме гарма.
5: Весна.
10: Бахар.
5: Осень.
10: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
12: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем, как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
11: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
12: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
11: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
13: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
11: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
13: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
11: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
12: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это, по большому счету, просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может, даже не траншея, может, просто куча курганного типа, так называемое, хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
11: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
13: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения, но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
11: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
15: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Из итераторы дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
16: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сбросом. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
1: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которые не соответствуют действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
17: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
1: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
18: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, стараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
1: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
15: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну, так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
19: 20.
10: Бис.
19: 30.
10: Тис.
19: 40.
10: Чалис.
19: 50.
10: Пачас.
19: 60.
10: Сат.
19: 70.
10: Саттар.
19: 80.
10: Асси.
19: 90.
10: Навэ.
19: 100.
10: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
21: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
20: Давай.
21: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
20: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
21: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
20: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике. Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
21: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
20: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
21: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
20: Да, а сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
21: 5 недель на обычный перевод?
20: Именно. И это если повезет.
21: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
20: И что с того?
21: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
20: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
21: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
20: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
21: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
20: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков, она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
21: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
20: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
21: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
20: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
21: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
20: Точно.
21: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
20: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
21: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
20: Конечно, нет.
21: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
20: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
21: Как привести сам товар?
20: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
21: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
20: Ну-ну. И что же они предлагают?
21: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
20: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
21: Ну да, через Литву и Латвию.
20: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
21: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
20: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
21: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
20: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
21: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
20: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
21: И какой тогда смысл работать?
20: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
21: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
20: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.

0: сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
1: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
2: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
1: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
2: Не хватило дров?
1: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
2: И котельные встали?
1: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
0: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
1: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
0: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
1: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
2: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
1: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
2: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
1: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
2: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
1: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
2: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
1: Ведет.
2: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
1: Номинально да, зарплаты растут, но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
2: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
1: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
0: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
1: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
2: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
1: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
2: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
1: Ну, на словах можно назвать как угодно.
2: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
1: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
2: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
1: Вот именно. Официальная инфляция.

0: инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
1: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
0: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
1: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
0: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
1: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
0: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
1: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
0: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
4: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
4: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
4: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
5: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
6: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
3: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
7: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
3: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
7: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
3: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
9: Садим воду, муляку.
10: Из лужи.
9: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
8: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
10: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. Я хочу, чтобы это видео до вас дошло.
8: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти две недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
11: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За две недели. Две полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
8: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
13: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да? И по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, о инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществляется в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали на именно сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
15: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
14: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется, да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
14: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
19: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий, в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
14: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
20: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, Вышел закон в этом году. Короче, всю жизнь ездили, мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли. Сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал. Бензина нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Белоруссии заправлю. Дотянул, короче.
14: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
1: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
21: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
22: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
14: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
24: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
23: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
0: это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем, мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
23: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
23: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
5: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Это, по-моему, нормальный вариант.
2: Важный сигнал.
3: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
6: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
3: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
6: Есть определенные скажем так, условие – это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
3: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
6: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
3: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
6: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же по каким-то иным основаниям на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
3: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
5: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Саушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Васкин хотят получить подешевле. Но вы должны откровенному говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
24: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
23: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
0: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем, мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
23: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
23: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Асси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
8: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
7: Полесье.
8: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
7: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
8: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
7: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
8: Угу.
7: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
8: Буквально по нажатию кнопки.
7: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
8: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
7: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
8: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
7: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
8: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
7: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
8: Возникает скепсис?
7: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры. Это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
8: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
7: Ага.
8: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
7: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
8: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
7: И у него критически высокое давление на грунт.
8: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
7: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
8: Да.
7: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
8: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
7: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
8: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
7: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
8: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
7: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
8: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
7: Ну почему же?
8: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
7: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
8: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
7: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
8: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
7: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
8: Которые реагируют на металл или тепло.
7: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
8: Время реакции.
7: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
8: 1,5 минуты. Ничего себе.
7: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
8: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
7: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
8: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
7: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
8: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
7: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
8: И вся колонна замирает.
7: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
8: Буквально отрезают путь к отступлению?
7: Да, запечатывают мешок.
8: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
7: Глушилки.
8: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
7: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
8: В смысле их штатные рации?
7: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
8: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
7: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
8: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
7: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
8: Датчики это моментально засекают.
7: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
8: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
7: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
8: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
7: А это огромные медленные машины.
8: И идеальные цели.
7: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
8: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
7: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
8: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
7: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
8: И финал. Часы 48-96.
7: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
8: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
7: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
8: Ну, там сплошные болота.
7: А Ровненское и Сарненское — там дюны, леса.
8: Тоже до 75%.
7: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
8: А Киевское направление?
7: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
8: Подожди, 85-90%?
7: Да.
8: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
7: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону

0: электрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
4: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
2: Важный сигнал.
5: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
6: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
5: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
7: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
5: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
8: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, а метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
5: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис

0: Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
1: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
4: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ну, ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч. С ума сойти.
5: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
5: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
5: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
5: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
5: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
5: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
5: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
5: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
5: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
5: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
5: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
5: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
7: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
7: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
7: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
7: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
7: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
7: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
6: Давай.
7: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
6: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
7: Почему опасная?
6: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
7: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
6: Любовь, измеряемая в долларах.
7: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
6: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
7: Ну, должна сближать в идеале.
6: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
7: Опять корпорации?
6: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
7: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
6: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
6: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
6: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
6: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
6: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
6: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
6: А что это значит?
7: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
6: Компромисс за счет своих нервов?
7: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
6: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
7: Согласен, финансовая независимость важна.
6: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
7: Какой?
6: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
7: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
6: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
7: Просто улететь?
6: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
7: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
6: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
7: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
6: Право.
7: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
6: Угу.
7: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
6: А другое дело?
7: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
6: Красивые слова.
7: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
6: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
7: Ну, почему работают? Они празднуют.
6: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
7: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
6: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
7: Зато фотографии красивые остаются.
6: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
7: Угу.
6: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
7: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
6: Да, пора бы.
7: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
6: И какой же?
7: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
6: Абсолютно точно.
7: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
6: Угу.
7: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
6: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
5: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
7: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
6: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
8: Железобетонно. С них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Важный сигнал.
9: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
10: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
9: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
10: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
9: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
10: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
9: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
10: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основаниям на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
9: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прудковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация на нарушениях направлено в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
12: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то, занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Ну, прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте вот быть, вот, не тащить ничего. Вот, может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну, тоже как-то странно.
2: Важный сигнал.
9: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
13: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
9: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
13: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
9: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
14: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
9: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
14: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
9: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
13: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
9: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
14: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
9: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
15: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезно, о серьезных достижениях говорят. Поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами. Белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами. Но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
17: Угу.
16: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
17: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
16: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
17: Ого, в 2.5 раза урезали.
16: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
17: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
16: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
17: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
16: Да. Никаких громких заявлений.
17: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2.5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
16: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
17: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
16: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
17: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
16: То есть, чтобы не быть крайним?
17: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
16: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
17: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
16: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
17: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
16: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
17: А теперь 123 позиции освободили.
16: Да, давление на эту часть шарика исчезло. Что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра? чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
17: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
16: А в чем тогда?
17: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
16: То есть выжать все, что можно?
17: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
16: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
17: Ой, только не учебник.
16: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
17: В теории.
16: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
17: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
16: Не работают.
17: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
16: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
17: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
16: Так.
17: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
16: Платные мосты – это как?
17: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
16: А заводы и фермеры?
17: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
16: То есть диктуют условия поставщикам?
17: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
16: Ничего себе.
17: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
16: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
17: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
16: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
17: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
16: У них просто нет логистических скидок.
17: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
16: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
17: Давай.
16: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
17: Система трещала по швам.
16: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
17: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
16: Логично.
17: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
16: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
17: Ну-ка.
16: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции. Раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
17: Те самые 900 мл молока вместо литра.
16: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
17: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
16: Какой?
17: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
16: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
17: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
16: Проще гнать то же самое.
17: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
16: Понятно.
17: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
16: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
17: Угу.
16: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
18: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
16: Да уж.
18: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
16: Но это превращается в некий аналитический квест.
18: Это точно.
16: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры. Здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
18: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
16: Угу.
18: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
16: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
18: Точно.
16: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
18: Да, но если посмотреть на динамику...
16: Вот-вот.
18: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
16: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
18: Угу.
16: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
18: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
16: Посмотрит на реакцию.
18: Да.
16: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
18: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
16: Думаешь, дойдет до этого?
18: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
16: Их отпустят тоже.
18: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
16: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля, Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
18: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
16: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
18: Никогда не остается в минусе.
16: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, а в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Вот! Ай, ничего себе! Прям шахидик летит!
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.

0: свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
2: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.

0: уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
1: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
2: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
3: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
4: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
7: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Это, по-моему, нормальный вариант.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
8: Приехали, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, дотяну до Белоруссии заправлю. Дотянул.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
9: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
10: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
11: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
12: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации, я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
14: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
13: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
15: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
16: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
13: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
17: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
13: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
18: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
19: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
13: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
20: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
0: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
21: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в 2 раза. Ну, значит, ускоримся.
0: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что 3 новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
22: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
0: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
23: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и у Гизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
1: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
5: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
2: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
5: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
2: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
5: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
7: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
7: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
8: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
7: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
24: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
7: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
24: В Гомельской области там, люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
7: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
7: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
24: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения, но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
7: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
9: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Из-за теракта дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
10: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, добили сброса. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Он ее успел откинуть, В общем, когда-то ему осколок попал, и то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
13: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
11: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
13: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
12: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает. И поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
13: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
9: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решения по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
15: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
16: Давай.
15: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
14: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
15: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
14: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
15: Mm-hmm.
14: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
15: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
14: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
15: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
14: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
15: 5 недель на обычный перевод?
14: Именно. И это если повезет.
15: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
14: И что с того?
15: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
14: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
15: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
14: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
15: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
14: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
15: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
14: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
15: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
14: Да, да, это превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят насчет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
15: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
14: Точно.
15: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
14: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
15: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
14: Конечно, нет.
15: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
14: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
15: Как привезти сам товар?
14: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
15: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
14: Ну-ну. И что же они предлагают?
15: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
14: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
15: Ну да, через Литву и Латвию.
14: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
15: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
14: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
15: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
14: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
15: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
14: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
15: И какой тогда смысл работать?
14: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
15: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
14: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
15: Поясни.
14: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
15: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
14: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
15: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
14: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
15: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
14: Тебе нужны гигантские склады, потому что перья-то боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
15: Не хватило дров?
14: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
15: И котельные встали?
14: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
15: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
14: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
15: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
14: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
15: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
14: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
15: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
14: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
15: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
14: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
15: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
14: Ведет.
15: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
14: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
15: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
14: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
15: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
14: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
15: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
14: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
15: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
14: Ну, на словах можно назвать как угодно.
15: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
14: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
15: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
14: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
15: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
14: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
15: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
14: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
15: Где выживает только самое базовое примитивное производство?
14: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
15: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
14: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся

0: 100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
0: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
0: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
0: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
4: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
1: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
4: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за

0: последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
3: Садим воду, муляку.
4: Из лужи.
3: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
2: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
5: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
2: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
6: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
2: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
8: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да. И по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что Речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществлять в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали на именно на сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
9: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
0: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
11: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пач.
12: 6.
13: Че.
12: 7.
13: Сад.
12: 8.
13: Ат.
12: 9.
13: Но.
12: 10.
13: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
7: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
14: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
1: Новости регионов на радиосигнал.
11: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались ввести без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрена. Смотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
11: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 СЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
11: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
11: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
19: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте, в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
1: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
20: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
1: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
1: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
23: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
22: Важный сигнал.
0: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
3: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
0: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
3: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
0: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
3: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
0: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
3: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
0: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
23: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
19: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
22: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
20: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
22: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
22: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
2: 20.
13: Бис.
2: 30.
13: Тис.
2: 40.
13: Чалис.
2: 50.
13: Пачас.
2: 60.
13: Сат.
2: 70.
13: Саттар.
2: 80.
13: Аси.
2: 90.
13: Навэ.
2: 100.
13: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
6: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
5: Полесье.
6: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
5: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
6: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
5: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
6: Угу.
5: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
6: Буквально по нажатию кнопки.
5: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
6: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
5: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
6: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
5: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
6: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
5: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
6: Возникает скепсис,
5: но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры. Это же как бы концепции середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
6: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
5: Ага.
6: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
5: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
6: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
5: И у него критически высокое давление на грунт.
6: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
5: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
6: Да.
5: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
6: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
5: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
6: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
5: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
6: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
5: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
6: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
5: Но почему же?
6: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
5: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
6: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
5: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
6: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
5: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
6: Которые реагируют на металл или тепло.
5: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
6: Время реакции.
5: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
6: Полторы минуты. Ничего себе.
5: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
6: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
5: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
6: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
5: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
6: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
5: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
6: И вся колонна замирает.
5: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
6: Буквально отрезают путь к отступлению?
5: Да, запечатывают мешок.
6: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
5: Глушилки.
6: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
5: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
6: В смысле их штатные рации?
5: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может, он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
6: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
5: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
6: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
5: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
6: Датчики это моментально засекают.
5: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
6: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
5: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
6: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
5: А это огромные медленные машины.
6: И идеальные цели.
5: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
6: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
5: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
6: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
5: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
6: И финал. Часы 48-96.
5: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
6: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
5: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
6: Ну там сплошные болота.
5: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
6: Тоже до 75%.
5: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
6: А Киевское направление?
5: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
6: Подожди, 85-90%?
5: Да.
6: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
5: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
6: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
5: Вот именно.
6: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
5: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
6: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
5: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
6: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
5: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
6: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
5: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
6: Лишь бы не доехать до границы.
5: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
6: а единственная форма рационального тактического мышления.
5: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
6: Логично.
5: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
10: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
8: Важный сигнал.
11: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
12: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
11: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
24: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
11: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
25: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
11: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
26: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
11: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
14: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений, новации, которые...

0: Руководители системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводится новое понятие, которое не было введение мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
3: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
2: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
3: Ого, прямо от племенных?
2: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
3: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
2: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
3: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
2: Слияние?
3: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях — это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
2: Но ошибка — это сильное слово.
3: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
2: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
3: Давай, цифры там впечатляющие.
2: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
3: 25 тысяч. С ума сойти.
2: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
3: А что же тогда?
2: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
3: Угу.
2: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
3: Рискует чем? Сэкономить деньги?
2: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
3: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
2: Давай посмотрим.
3: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
2: Не так уж и рассеивается.
3: Рассеивается, когда нужно платить

0: за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
1: Угу.
0: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
1: Ну, ради воспоминаний.
0: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
2: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
0: И как же это устроено?
2: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
0: Ох, конверты.
2: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
0: А завтра вы должны всем этим людям.
2: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
0: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
2: Почему?
0: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
2: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
0: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
2: Ну, бывает.
0: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
2: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
0: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
2: В чем же?
0: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
2: Это звучит очень цинично.
0: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
2: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
0: Давай.
2: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
0: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
2: Почему опасная?
0: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
2: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими.
0: Любовь, измеряемая в долларах.
2: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
0: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
2: Ну, должна сближать в идеале.
0: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
2: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
2: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет. еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
2: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
2: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
2: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
2: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
2: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
2: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
2: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
2: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
2: Просто улететь?
0: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
2: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
2: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
2: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
2: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
2: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
2: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
2: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
2: Но это же приятные хлопоты.
1: Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
3: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
3: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
3: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
2: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
6: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
4: Важный сигнал.
7: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
8: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
7: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
8: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетнего, то в данном случае их присутствие не требуется.
7: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
8: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим какие-то особенности, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классные руководители и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
7: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
8: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
7: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
4: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
6: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать. Кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
4: 2.
11: До.
4: 3.
11: Тин.
4: 4.
11: Чар.
4: 5.
11: Пач.
4: 6.
11: Че.
4: 7.
11: Сат.
4: 8.
11: Ат.
4: 9.
11: Но.
4: 10.
11: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
13: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
13: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
13: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
14: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
15: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прудковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Из первых уст.
5: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
16: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
12: Важный сигнал.
7: новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
17: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология, мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
7: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
17: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
7: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
18: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
7: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
18: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
7: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
17: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
7: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
18: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
7: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
19: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. и валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезно, о серьезных достижениях говорят, поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами, белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами, но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
22: Угу.
21: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
22: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
21: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
22: Ого, в 2,5 раза урезали.
21: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
22: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
21: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
22: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
21: Да, никаких громких заявлений.
22: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
21: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
22: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
21: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
22: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
21: То есть, чтобы не быть крайним?
22: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
21: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
22: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
21: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
22: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
21: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
22: А теперь 123 позиции освободили.
21: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
22: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
21: А в чем тогда?
22: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
21: То есть выжать все, что можно?
22: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
21: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
22: Ой, только не учебник.
21: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
22: В теории.
21: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
22: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
21: Не работают.
22: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
21: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
22: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
21: Так.
22: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
21: Платные мосты – это как?
22: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
21: А заводы и фермеры?
22: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
21: То есть диктуют условия поставщикам?
22: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
21: Ничего себе.
22: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
21: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
22: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
21: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
22: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
21: У них просто нет логистических скидок.
22: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
21: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
22: Давай.
21: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
22: Система трещала по швам.
21: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
22: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
21: Логично.
22: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
21: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
22: Ну-ка.
21: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
22: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
21: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
22: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
21: Какой?
22: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
21: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
22: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
21: Проще гнать то же самое.
22: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
21: Понятно.
22: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
21: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
22: Угу.
21: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
1: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
21: Да уж.
1: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
21: Но это превращается в некий аналитический квест.
1: Это точно.
21: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
1: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
21: Угу.
1: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
21: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
1: Точно.
21: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
1: Да, но если посмотреть на динамику...
21: Вот-вот.
1: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
21: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
1: Угу.
21: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
1: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
21: Посмотрит на реакцию.
1: Да.
21: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
1: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
21: Думаешь, дойдет до этого?
1: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
21: Их отпустят тоже.
1: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
21: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
1: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
21: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
1: Никогда не остается в минусе.
21: Вот именно. Что ж, Это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске, а в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не вы.

0: расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
2: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили

0: Вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
1: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
2: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
3: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
4: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
7: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
8: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
9: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
10: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
11: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
12: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие новации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
14: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
13: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
15: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
16: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
13: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
17: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
13: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
18: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
19: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
13: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
20: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
0: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
21: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в 2 раза. Ну, значит, ускоримся.
0: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что 3 новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
22: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
0: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
23: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
2: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
1: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
3: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
1: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
3: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
1: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
5: Лето.
4: Мосаме гарма.
5: Весна.
4: Бахар.
5: Осень.
4: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология, мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
7: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
8: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
7: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
9: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди, Министерство энергетики должны это все понимать.
7: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
9: В Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
7: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
7: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
9: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на нарочь, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
7: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решения по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Из итератора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
11: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, добили сброса. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Он ее успел откинуть, В общем, когда-то ему осколок попал, и то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
13: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
12: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
13: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
14: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, стараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
13: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
5: 20.
4: Бис.
5: 30.
4: Тис.
5: 40.
4: Чалис.
5: 50.
4: Пачас.
5: 60.
4: Сат.
5: 70.
4: Саттар.
5: 80.
4: Асси.
5: 90.
4: Навве.
5: 100.
4: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
18: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
19: Давай.
18: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
17: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
18: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
17: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
18: Mm-hmm.
17: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
18: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
17: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
18: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
17: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
18: 5 недель на обычный перевод?
17: Именно. И это если повезет.
18: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
17: И что с того?
18: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
17: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
18: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
17: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
18: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
17: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
18: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
17: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
18: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
17: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят насчет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
18: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
17: Точно.
18: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
17: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
18: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
17: Конечно, нет.
18: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
17: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
18: Как привести сам товар?
17: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
18: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
17: Ну-ну. И что же они предлагают?
18: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
17: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
18: Ну да, через Литву и Латвию.
17: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
18: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
17: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
18: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
17: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
18: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
17: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
18: И какой тогда смысл работать?
17: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
18: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
17: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
18: Поясни.
17: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
18: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
17: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
18: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
17: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
18: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
17: Тебе нужны гигантские склады, потому что перья-то боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
18: Не хватило дров?
17: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
18: И котельные встали?
17: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
18: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
17: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие – так называемый налог на преданность.
18: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
17: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
18: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
17: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
18: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
17: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
18: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
17: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
18: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
17: Ведет.
18: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
17: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
18: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
17: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
18: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
17: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
18: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
17: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
18: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
17: Ну, на словах можно назвать как угодно.
18: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
17: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
18: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
17: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
18: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
17: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 мл. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
18: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
17: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
18: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
17: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
18: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
17: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
0: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
0: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
0: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
4: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
1: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
4: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения

0: уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
3: Садим воду, муляку.
4: Из лужи.
3: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
2: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
5: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
2: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
6: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
2: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
8: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да? И по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что Речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществлять в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали на именно сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
9: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
4: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще. Говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это совершенно очевидна трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
4: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
1: 2.
11: До.
1: 3.
11: Тин.
1: 4.
11: Чар.
1: 5.
11: Пач.
1: 6.
11: Че.
1: 7.
11: Сад.
1: 8.
11: Ат.
1: 9.
11: Но.
1: 10.
11: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
7: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
13: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
4: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
4: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
4: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу Infom, таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
19: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населения и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
14: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
20: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили какими-то безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
14: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
14: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
22: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закрепление отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны откровенно говорю продать подороже. Ну, это по-моему нормальный вариант.
0: Важный сигнал.
3: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
5: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
3: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
5: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
3: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
5: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
3: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
5: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
3: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
22: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, вот это, по-моему, нормальный вариант.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
19: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-2020 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
0: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
20: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
0: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
14: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
1: 20.
11: Бис.
1: 30.
11: Тис.
1: 40.
11: Чалис.
1: 50.
11: Пачас.
1: 60.
11: Сат.
1: 70.
11: Саттар.
1: 80.
11: Аси.
1: 90.
11: Навэ.
1: 100.
11: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
6: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
2: Полесье.
6: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую. Даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
2: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
6: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
2: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
6: Угу.
2: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
6: Буквально по нажатию кнопки.
2: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
6: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
2: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
6: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
2: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
6: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
2: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
6: Возникает скепсис?
2: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепции середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
6: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
2: Ага.
6: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами, строго по асфальту.
2: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
6: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
2: И у него критически высокое давление на грунт.
6: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
2: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
6: Да.
2: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
6: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
2: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
6: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
2: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
6: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
2: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
6: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
2: Но почему же?
6: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
2: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
6: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
2: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
6: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
2: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
6: Которые реагируют на металл или тепло.
2: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
6: Время реакции.
2: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
6: Полторы минуты. Ничего себе.
2: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
6: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
2: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
6: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
2: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
6: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
2: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
6: И вся колонна замирает.
2: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
6: Буквально отрезают путь к отступлению?
2: Да, запечатывают мешок.
6: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
2: Глушилки.
6: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
2: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭП, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
6: В смысле их штатной рации?
2: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может, он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
6: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
2: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
6: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
2: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
6: Датчики это моментально засекают.
2: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
6: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
2: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
6: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
2: А это огромные медленные машины.
6: И идеальные цели.
2: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
6: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
2: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
6: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
2: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
6: И финал. Часы 48-96.
2: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
6: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
2: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
6: Ну там сплошные болота.
2: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
6: Тоже до 75%.
2: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
6: А Киевское направление?
2: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
6: Подожди, 85-90%?
2: Да.
6: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
2: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
6: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
2: Вот именно.
6: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
2: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
6: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
2: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22-го года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
6: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
2: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
6: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
2: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
6: Лишь бы не доехать до границы.
2: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость.
6: А единственная форма рационального тактического мышления.
2: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
6: Логично.
2: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
8: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
12: Важный сигнал.
4: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
9: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
4: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олеся» закупили более мощную «Марию».
10: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
4: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
23: Предлагали мне уши метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
4: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
24: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
4: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
13: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных

0: структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
3: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
2: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
3: Ого, прямо от племенных?
2: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
3: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
2: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
3: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
2: Слияние?
3: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
2: Ну, ошибка – это сильное слово.
3: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
2: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
3: Давай, цифры там впечатляющие.
2: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
3: 25 тысяч. С ума сойти.
2: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
3: А что же тогда?
2: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
3: Угу.
2: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
3: Рискует чем? Сэкономить деньги?
2: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
3: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
2: Давай посмотрим.
3: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
2: Ну, не так уж и рассеивается.
3: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой.

0: 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
1: Угу.
0: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
1: Ну, ради воспоминаний.
0: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
2: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
0: И как же это устроено?
2: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
0: Ох, конверты.
2: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
0: А завтра вы должны всем этим людям.
2: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
0: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
2: Почему?
0: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
2: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
0: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
2: Ну, бывает.
0: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
2: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
0: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
2: В чем же?
0: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
2: Это звучит очень цинично.
0: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
2: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
0: Давай.
2: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
0: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
2: Почему опасная?
0: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
2: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
0: Любовь, измеряемая в долларах.
2: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
0: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
2: Ну, должна сближать в идеале.
0: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
2: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
2: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
2: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
2: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
2: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
2: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
2: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
2: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
2: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
2: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
2: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
2: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
2: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
2: Просто улететь?
0: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
2: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
2: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
2: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
2: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело – тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
2: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
2: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
2: Ну почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
2: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
2: Зато зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий. Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
2: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
1: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
5: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, тень вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
3: Важный сигнал.
6: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
7: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
6: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
7: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
6: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
7: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классные руководители и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
6: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
7: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же по каким-то иным основаниям на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
6: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так Друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
5: Железобетонно. С них будет спрос. Смашенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать. Кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
11: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
6: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
11: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
6: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
11: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
6: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
12: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитые $1000 существуют в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
6: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
13: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прудковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
14: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
3: Важный сигнал.
6: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем, как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
6: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
15: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
6: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
16: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди, Министерство энергетики должны это все понимать.
6: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
16: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
6: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
6: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
16: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
6: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
17: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезно, о серьезных достижениях говорят, поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами, белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами, но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
19: Угу.
18: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
19: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
18: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
19: Ого, в 2,5 раза урезали.
18: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
19: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
18: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
19: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
18: Да. Никаких громких заявлений.
19: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
18: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
19: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
18: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
19: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
18: То есть, чтобы не быть крайним?
19: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
18: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
19: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
18: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
19: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
18: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
19: А теперь 123 позиции освободили.
18: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
19: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
18: А в чем тогда?
19: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
18: То есть выжать все, что можно?
19: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
18: Ну хорошо, но Давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
19: Ой, только не учебник.
18: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
19: В теории.
18: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
19: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
18: Не работают.
19: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
18: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
19: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
18: Так.
19: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
18: Платные мосты – это как?
19: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
18: А заводы и фермеры?
19: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
18: То есть диктуют условия поставщикам?
19: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
18: Ничего себе.
19: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
18: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
19: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
18: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
19: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
18: У них просто нет логистических скидок.
19: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
18: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
19: Давай.
18: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
19: Система трещала по швам.
18: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
19: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
18: Логично.
19: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
18: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
19: Ну-ка.
18: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
19: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
18: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
19: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
18: Какой?
19: платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
18: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
19: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
18: Проще гнать то же самое.
19: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржей, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
18: Понятно.
19: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
18: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
19: Угу.
18: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
20: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
18: Да уж.
20: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
18: Но это превращается в некий аналитический квест.
20: Это точно.
18: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
20: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
18: Угу.
20: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
18: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
20: Точно.
18: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
20: Да, но если посмотреть на динамику...
18: Вот-вот.
20: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
18: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
20: Угу.
18: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
20: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
18: Посмотрит на реакцию.
20: Да.
18: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
20: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
18: Думаешь, дойдет до этого?
20: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
18: Их отпустят тоже.
20: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
18: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
20: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
18: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
20: Никогда не остается в минусе.
18: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске, а в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Вот!
2: Ай, ничего себе! Прям шахидик летит!
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
3: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже.

0: И пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
2: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования.

0: образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
1: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
2: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
3: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
4: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться, будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться, выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
7: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
8: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
9: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
10: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
11: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
12: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
14: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
13: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
15: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
16: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
13: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
17: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия датирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
13: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17 500 тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
18: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
19: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
13: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Контенсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Курской товарно-сырьевой бирже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
20: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
0: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
21: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в 2 раза. Ну, значит, ускоримся.
0: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что 3 новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
22: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
0: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
23: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Важный сигнал.
1: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
2: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
1: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
2: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
1: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
3: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
1: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
3: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
1: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
2: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
1: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
3: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения, но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на ночь, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
1: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Из-за теракта дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, добили сбросом. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчекованная в руке осталась, но не среагировал. Он ее успел откинуть, В общем, когда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
13: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
13: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
17: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
13: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решения по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Асси.
9: 90.
10: Навве.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
14: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
15: Давай.
14: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
12: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
14: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
12: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
14: Mm-hmm.
12: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
14: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
12: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
14: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
12: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
14: 5 недель на обычный перевод?
12: Именно. И это если повезет.
14: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
12: И что с того?
14: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
12: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
14: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
12: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
14: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
12: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
14: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
12: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
14: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
12: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юане, затем переходит на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
14: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
12: Точно.
14: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
12: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
14: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
12: Конечно, нет.
14: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
12: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
14: Как привезти сам товар?
12: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
14: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
12: Ну-ну. И что же они предлагают?
14: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
12: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
14: Ну да, через Литву и Латвию.
12: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
14: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
12: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
14: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
12: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
14: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
12: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
14: И какой тогда смысл работать?
12: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
14: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
12: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
14: Поясни.
12: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
14: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
12: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
14: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
12: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
14: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
12: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026. 2006 года.
14: Не хватило дров?
12: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
14: И котельные встали?
12: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
14: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
12: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
14: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
12: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
14: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
12: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
14: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
12: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
14: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
12: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
14: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
12: Ведет.
14: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
12: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
14: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
12: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
14: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
12: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
14: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
12: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
14: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
12: Ну, на словах можно назвать как угодно.
14: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
12: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
14: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
12: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
14: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
12: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
14: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
12: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
14: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
12: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
14: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
12: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
18: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
16: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
18: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
16: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
18: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
16: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
19: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
16: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
18: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
20: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если

0: перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица – запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
4: Садим воду, муляку.
5: Из лужи.
4: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
3: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
6: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
3: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
7: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
3: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
9: Мы находимся на восходящем таком треке.

0: торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да, и по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, о инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществлять в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали на именно на сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
3: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем при препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
2: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками – а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения, за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом?
2: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
7: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
8: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать. Потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
2: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
9: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
2: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
10: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
11: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
12: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
2: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
6: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
14: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
6: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
6: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
17: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
16: Важный сигнал.
12: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
18: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
12: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
18: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
12: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
18: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
12: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
18: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
19: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
17: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макроэкономическая, макрофинансовая угроза.
6: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
14: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
6: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
6: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
16: 20.
5: Бис.
16: 30.
5: Тис.
16: 40.
5: Чалис.
16: 50.
5: Пачас.
16: 60.
5: Сат.
16: 70.
5: Саттар.
16: 80.
5: Аси.
16: 90.
5: Навэ.
16: 100.
5: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
22: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
21: Полесье.
22: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую. Даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
21: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
22: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
21: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
22: Угу.
21: мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
22: Буквально по нажатию кнопки.
21: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
22: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
21: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
22: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
21: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
22: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
21: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
22: Возникает скепсис?
21: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция из середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
22: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
21: Ага.
22: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
21: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
22: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
21: И у него критически высокое давление на грунт.
22: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
21: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
22: Да.
21: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
22: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
21: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
22: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
21: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
22: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
21: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
22: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
21: Но почему же?
22: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
21: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
22: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
21: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
22: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
21: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
22: Которые реагируют на металл или тепло.
21: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь — это скорость.
22: Время реакции.
21: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
22: Полторы минуты. Ничего себе.
21: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
22: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
21: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
22: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
21: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
22: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
21: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
22: И вся колонна замирает.
21: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
22: Буквально отрезают путь к отступлению?
21: Да, запечатывают мешок.
22: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
21: Глушилки.
22: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
21: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
22: В смысле их штатные рации?
21: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
22: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
21: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
22: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
21: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
22: Датчики это моментально засекают.
21: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
22: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
21: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
22: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
21: А это огромные медленные машины.
22: И идеальные цели.
21: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
22: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
21: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
22: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
21: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
22: И финал. Часы 48-96.
21: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
22: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
21: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
22: Ну там сплошные болота.
21: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
22: Тоже до 75%.
21: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
22: А Киевское направление?
21: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
22: Подожди, 85-90%?
21: Да.
22: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
21: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
22: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
21: Вот именно.
22: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
21: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
22: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны – обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
21: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
22: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
21: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
22: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
21: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
22: Лишь бы не доехать до границы.
21: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
22: а единственная форма рационального тактического мышления.
21: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
22: Логично.
21: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
0: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
20: Важный сигнал.
2: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
3: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
2: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
4: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал: метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
2: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
23: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал: нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
2: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
1: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
2: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
8: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке начала очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие новации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
10: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
9: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
10: Ого, прямо от племенных?
9: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
10: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
9: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
10: Слушай, племенные ритуалы – это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
9: Слияние?
10: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
9: Ну, ошибка – это сильное слово.
10: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
9: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
10: Давай, цифры там впечатляющие.
9: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
10: 25 тысяч. С ума сойти.
9: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
10: А что же тогда?
9: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап.

0: понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
1: Давай посмотрим.
0: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
1: Ну, не так уж и рассеивается.
0: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
1: Угу.
0: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
1: Ну, ради воспоминаний.
0: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
2: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
0: И как же это устроено?
2: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
0: Ох, конверты.
2: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал, а завтра…
0: А завтра вы должны всем этим людям.
2: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
0: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
2: Почему?
0: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
2: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
0: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
2: Ну, бывает.
0: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
2: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
0: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
2: В чем же?
0: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
2: Это звучит очень цинично.
0: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
2: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
0: Давай.
2: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
0: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
2: Почему опасная?
0: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
2: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
0: Любовь, измеряемая в долларах.
2: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
0: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
2: Ну, должна сближать в идеале.
0: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое.

0: У меня есть метафора из корпоративного управления.
1: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
1: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
1: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
1: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
2: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
2: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
2: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
0: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
1: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
5: Железобетонно. С них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
3: Важный сигнал.
6: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
7: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
6: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
7: есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
6: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
7: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
6: Сам СЯХ объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
7: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
6: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали с скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнено. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
5: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать. Кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
11: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
6: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
11: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
6: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
11: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
6: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
12: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
6: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
13: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прутковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
14: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будет вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь. и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну тоже как-то странно.
15: Важный сигнал.
6: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
16: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ЭС, за деньги, которые могут там получать.
6: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
16: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
6: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой ЭС.
17: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
6: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
17: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
6: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
16: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалов в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
6: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
17: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
6: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
18: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезные достижения говорят. Поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами. Белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами. Но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
20: Угу.
19: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
20: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
19: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
20: Ого, в 2,5 раза урезали.
19: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
20: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
19: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
20: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
19: Да, никаких громких заявлений.
20: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
19: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
20: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
19: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
20: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
19: То есть, чтобы не быть крайним?
20: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
19: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
20: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
19: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
20: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
19: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
20: А теперь 123 позиции освободили.
19: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
20: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
19: А в чем тогда?
20: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
19: То есть выжать все, что можно?
20: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
19: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
20: Ой, только не учебник.
19: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
20: В теории.
19: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
20: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
19: Не работают.
20: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
19: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
20: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
19: Так.
20: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
19: Платные мосты – это как?
20: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
19: А заводы и фермеры?
20: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
19: То есть диктуют условия поставщикам?
20: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
19: Ничего себе.
20: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
19: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
20: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
19: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
20: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
19: У них просто нет логистических скидок.
20: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
19: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
20: Давай.
19: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
20: Система трещала по швам.
19: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
20: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
19: Логично.
20: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
19: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
20: Ну-ка.
19: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
20: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
19: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
20: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
19: Какой?
20: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
19: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
20: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
19: Проще гнать то же самое.
20: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
19: Понятно.
20: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
19: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
20: Угу.
19: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
19: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
19: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
19: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры. Здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже дикий запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
19: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
19: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
19: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
19: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект, если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
19: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
19: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
19: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
19: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
2: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
19: Думаешь, дойдет до этого?
2: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
19: Их отпустят тоже.
2: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
19: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
2: Угу.
20: И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
19: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
20: Никогда не остается в минусе.
19: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Болгарещенске, а в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Вот!
2: Ай, ничего себе! Прям шахидик летит!
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
3: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
9: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем при препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
8: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. «Кардиурекс» не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит,

0: 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
2: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
3: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
4: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
5: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
7: Мы определили в начале года

0: для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
3: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
2: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
4: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
5: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
6: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
2: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
8: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов-практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
10: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
9: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
11: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
12: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
9: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
13: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. то ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
9: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
14: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
15: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
9: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
16: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
2: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
17: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в 2 раза. Ну, значит, ускоримся.
2: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что 3 новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
0: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
2: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
18: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
2: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и у Гизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
20: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
19: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
21: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
19: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
21: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
19: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
1: Лето.
3: Мосаме гарма.
1: Весна.
3: Бахар.
1: Осень.
3: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
22: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология, мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
4: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
22: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
4: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
23: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
4: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
23: В Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
4: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
22: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
4: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
23: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на ночь, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
4: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
0: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решения по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Из итератора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат верповщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Кубский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
6: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, добили сброса. Все. Потом акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Он ее успел откинуть, В общем, когда-то ему осколок попал, и то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
9: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
7: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
9: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
8: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, стараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
9: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко созвал совещание по вопросам социально-экономического развития.
0: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
1: 20.
3: Бис.
1: 30.
3: Тис.
1: 40.
3: Чалис.
1: 50.
3: Пачас.
1: 60.
3: Сат.
1: 70.
3: Саттар.
1: 80.
3: Асси.
1: 90.
3: Навве.
1: 100.
3: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
13: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Mm-hmm.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят насчет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привести сам товар?
11: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное – началось зимой 2025-2026. 2006 года.
12: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
11: Да. это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
13: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
4: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
13: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
4: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
13: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
4: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
14: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
4: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
13: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
4: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение? Объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
15: Для молочного шоколада существует

0: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
4: Садим воду, муляку. Из лужи. Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
3: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды, ни много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
5: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
3: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти 2 недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
6: Чуть руку не оторвало. В болоте воды набрал. За 2 недели. 2 полторашки воды, все. Всех наших. Я в ужасе. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
3: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об увеличении доли национальных валют

0: в расчетах между Белоруссией и Узбекистаном.
1: Мы находимся на восходящем таком треке торгово-экономического сотрудничества в первую очередь. Товарооборот очень серьезные цифры демонстрирует. В прошлом году порядка 30% прибавил, да? И по итогам первого полугодия текущего года тоже примерно такая же цифра в прибавке. Отрадно то, что речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве. Мы со своей стороны также удовлетворены и финансовым, банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют отношения. Несколько десятков счетов типа Лора и Ностра открыты. Единственное, что хотелось бы, наверное, подчеркнуть в качестве такого пожелания, это большую часть наших расчетов осуществляется в национальных валютах, тем более, что все условия для этого есть. Мы много внимания обращали именно на сбалансированность товарооборота. Видим сейчас, что, так скажем, узбекский экспорт в Беларусь подтягивается. И это создает хорошие условия для того, чтобы больше расчетов производить в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков стран. Но скажу сразу, что мы к этому готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
4: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
3: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Это совершенно очевидно трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками – а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения, за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом?
3: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
2: 2.
6: До.
2: 3.
6: Тин.
2: 4.
6: Чар.
2: 5.
6: Пач.
2: 6.
6: Че.
2: 7.
6: Сад.
2: 8.
6: Ат.
2: 9.
6: Но.
2: 10.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
0: Профессор Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова о том, что у белорусского образования есть большой экспортный потенциал.
8: В моем университете, который имеет химический профиль, очень много обучается у узбекских студентов по химическим специальностям. Мы уже готовим, и это уже не первый год, это уже, наверное, года 2-3 мы готовим этих специалистов. Поэтому нужно подумать в сфере образования. Мы можем быть полезными, потому что образование, вы знаете, я не просто так говорю, я работала во многих странах мира, была приглашенным профессором, читала и в Западной Европе, читала лекции в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что образование, которое нам в Беларуси удалось сохранить, оно на достаточно высоком уровне. Ведь многие уезжают на Запад, думают, что там что-то сверхъестественное. Поверьте мне, я специально изучала учебные планы, ничего сверхъестественного там нет. Подготовка, например, в Беларуси, я хочу сказать, в сфере образования на очень высоком уровне. Поэтому нужно вот посмотреть стратегически, я не буду касаться кооперационных связей, стратегически в сфере науки необходимо сотрудничать, потому что, конечно, мы можем торговать, мы можем традиционную продукцию производить, но мир уходит вперед. И нам необходимо, чтобы не отстать, заниматься те школы, которые сохранились, вполне возможно, в Узбекистане, которые имеются в России, в Беларуси, объединить усилия для создания не только цифровых, новых цифровых технологий, а вообще новых технологий в принципе, потому что наступает новый технологический уклад. От того, как мы вот вскакиваем на эту волну, как эта волна потянет нас, так и будет, такое и будет у нас развитие.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Под Минском, недалеко от Боровлян, нашли тело мужчины с ножевым ранением. Сообщение об обнаружении тела поступило в Боровлянский отдел милиции. Мужчину, на теле которого зафиксировали ножевое ранение, нашли на 12-м километре трассы Минск-Витебск. Погибшим оказался житель агрогородка Лесной. В УВД Миноблсполкома заявили, что по предварительной информации смерть мужчины не связана с преступлением. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Гомельская таможня перехватила очередную партию одежды, обуви и других импортных товаров, которые пытались везти без необходимых документов из России. Mercedes-Benz с товарами ехал в Гомель. Когда его проверили, оказалось, что на более чем 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя, перевозившего товара, составили административный протокол. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. В Гродно начальник отдела охраны на протяжении 5 лет фиктивно оформлял на работу людей, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленную им зарплату более 120 тысяч рублей мужчина присвоил себе. При этом мертвым душам необоснованно засчитали этот период в трудовой стаж. Суд признал мужчину виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Приказы о приеме на работу, переводе и увольнении фиктивных работников были отменены. Кроме того, проверка показала, что торговая сеть необоснованно перечисляла взносы в Фонд социальной защиты населения за фиктивных работников. Их общая сумма составила 52 тысячи рублей. Прокуратура потребовала исправить сведения ФФЗН и решить вопрос о возврате необоснованно перечисленных средств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
3: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
9: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
3: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
10: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
11: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
12: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
3: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте и в апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
7: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
14: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки. Люди снимают деньги, идут в оплату кэшем, мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
7: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
7: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
17: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле, но вы должны откровенно говорю продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
16: Важный сигнал.
12: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
18: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
12: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
18: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
12: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
18: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классные руководители и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
12: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
18: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
12: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
17: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид 2020 года в марте и в апреле. Это уже макроэкономическая, макрофинансовая угроза.
7: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода с февраля по июль россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
14: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили какими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
7: Как следствие, страдают банки, даже самое стабильное в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
7: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
19: 20.
6: Бис.
19: 30.
6: Тис.
19: 40.
6: Чалис.
19: 50.
6: Пачас.
19: 60.
6: Сат.
19: 70.
6: Саттар.
19: 80.
6: Асси.
19: 90.
6: Навве.
19: 100.
6: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
22: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
21: Полесье.
22: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
21: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
22: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
21: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
22: Угу.
21: мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
22: Буквально по нажатию кнопки.
21: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
22: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
21: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
22: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
21: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
22: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
21: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
22: Возникает скепсис?
21: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
22: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
21: Ага.
22: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
21: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
22: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
21: И у него критически высокое давление на грунт.
22: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
21: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
22: Да.
21: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
22: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
21: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
22: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
21: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
22: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
21: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
22: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
21: Но почему же?
22: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
21: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
22: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
21: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
22: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
21: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
22: Которые реагируют на металл или тепло.
21: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
22: Время реакции.
21: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
22: 1,5 минуты. Ничего себе.
21: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
22: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
21: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
22: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
21: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
22: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
21: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
22: И вся колонна замирает.
21: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
22: Буквально отрезают путь к отступлению?
21: Да, запечатывают мешок.
22: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
21: Глушилки.
22: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
21: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
22: В смысле их штатные рации?
21: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
22: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
21: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
22: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
21: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
22: Датчики это моментально засекают.
21: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
22: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
21: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
22: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
21: А это огромные медленные машины.
22: И идеальные цели.
21: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
22: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
21: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
22: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
21: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
22: И финал. Часы 48-96.
21: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
22: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
21: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
22: Ну там сплошные болота.
21: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
22: Тоже до 75%.
21: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
22: А Киевское направление?
21: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
22: Подожди, 85-90%?
21: Да.
22: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
21: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
22: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
21: Вот именно.
22: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
21: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
22: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны – обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
21: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
22: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
21: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
22: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
21: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
22: Лишь бы не доехать до границы.
21: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
22: а единственная форма рационального тактического мышления.
21: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
22: Логично.
21: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
1: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
20: Важный сигнал.
3: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
4: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
3: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
5: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
3: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
23: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
3: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
24: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
3: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
2: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
9: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
8: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
9: Ого, прямо от племенных?
8: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
9: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
8: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
9: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
8: Слияние?
9: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
8: Ну, ошибка – это сильное слово.
9: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
8: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
9: Давай, цифры там впечатляющие.
8: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
9: 25 тысяч. С ума сойти.
8: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбывается.

0: истории.
1: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
0: Давай посмотрим.
1: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
0: Ну, не так уж и рассеивается.
1: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
0: Угу.
1: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
0: Ну, ради воспоминаний.
1: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
0: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
1: И как же это устроено?
0: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
1: Ох, конверты.
0: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
1: А завтра вы должны всем этим людям.
0: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
1: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
0: Почему?
1: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
1: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
1: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
1: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
1: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
1: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
1: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
1: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
1: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
1: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
1: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
1: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых.

0: целевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
1: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
1: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
1: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
1: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
0: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
1: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
4: Железобетонно. С них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
2: Важный сигнал.
5: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
6: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
5: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
6: есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
5: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
6: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какое-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
5: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
6: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
5: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнено. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о политике отношений государства и частников.
4: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
10: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
5: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
10: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
5: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
10: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
5: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
11: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
5: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
13: Представители ГКК Гомельской области пресекли реализацию импортной обуви без средств идентификации. Товары без необходимой маркировки, то есть ввезенные нелегально, были выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке Прутковский в областном центре. В общей сложности у них продавалось более 2000 пар импортной обуви стоимостью 60 тысяч рублей. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви. Информация о нарушениях направлена в областную налоговую службу, виновные оштрафованы на более чем 6 тысяч рублей. В Гродно 21-летняя девушка во время ссоры порвала паспорт своего парня, который собирался уехать за границу. Девушка приехала из деревни в гости к своему молодому человеку. Во время застолья выяснилось, что тот собирается в путешествие и не планирует брать ее с собой. Между парой разгорелась ссора. Девушка пыталась убедить парня отказаться от поездки, а когда это не помогло, взяла его паспорт и разорвала. Молодой человек после этого позвонил в милицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело за уничтожение чужого документа. В Пинске правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Из первых уст.
3: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
14: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Вот. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну, тоже как-то странно.
12: Важный сигнал.
5: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около БелАЭС, за деньги, которые могут там получать.
5: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
15: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
5: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле БелАЭС.
16: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
5: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
16: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
5: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалов в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
5: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
16: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения, но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
5: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о динамичном развитии экономики Узбекистана.
17: Поэтому мы с таким хорошим чувством удовлетворения следим за темпами развития Узбекистана. На самом деле, та политика, которую проводит и глава государства, и правительство, она выражается в таких очень приличных цифрах макроэкономических. И валовый внутренний продукт растет темпами, существенно превышающим среднемировые. Инвестиционный климат в стране мы оцениваем как очень позитивный, да, и привлекательный. Ну и, собственно говоря, все вот макропараметры, которые мы видим, они, ну, достаточно такие серьезные, о серьезных достижениях говорят. Поэтому я вас с этим поздравляю. Вот. И это тоже создает хорошую основу. Экономика Узбекистана растет высокими темпами. Белорусская экономика тоже растет, может быть, чуть сдержанными темпами. Но этот взаимный рост создает как раз-таки условия для того, чтобы мы еще более активно взаимодействовали, добивались еще лучших результатов.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
19: Угу.
18: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
19: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
18: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
19: Ого, в 2,5 раза урезали.
18: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
19: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
18: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
19: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
18: Да. Никаких громких заявлений.
19: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
18: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
19: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
18: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
19: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
18: То есть, чтобы не быть крайним?
19: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
18: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
19: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
18: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
19: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
18: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
19: А теперь 123 позиции освободили.
18: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
19: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
18: А в чем тогда?
19: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
18: То есть выжать все, что можно?
19: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
18: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
19: Ой, только не учебник.
18: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
19: В теории.
18: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
19: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
18: Не работают.
19: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
18: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
19: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
18: Так.
19: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
18: Платные мосты – это как?
19: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
18: А заводы и фермеры?
19: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
18: То есть диктуют условия поставщикам?
19: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
18: Ничего себе.
19: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
18: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
19: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
18: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
19: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
18: У них просто нет логистических скидок.
19: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
18: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
19: Давай.
18: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
19: Система трещала по швам.
18: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
19: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
18: Логично.
19: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
18: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
19: Ну-ка.
18: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
19: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
18: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
19: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
18: Какой?
19: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
18: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
19: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
18: Проще гнать то же самое.
19: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
18: Понятно.
19: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
18: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
19: Угу.
18: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
20: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
18: Да уж.
20: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
18: Но это превращается в некий аналитический квест.
20: Это точно.
18: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
20: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
18: Угу.
20: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
18: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
20: Точно.
18: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
20: Да, но если посмотреть на динамику...
18: Вот-вот.
20: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
18: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
20: Угу.
18: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
20: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
18: Посмотрит на реакцию.
20: Да.
18: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
20: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
18: Думаешь, дойдет до этого?
20: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
18: Их отпустят тоже.
20: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
18: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
20: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
18: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
20: Никогда не остается в минусе.
18: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
22: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, в Башкортостане, ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
8: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
7: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще. Говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется, да, подешевле чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт.

0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
2: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
1: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
3: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
1: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
4: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
1: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
5: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
1: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о реализации антикризисного плана для Витебской области.
7: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план.

0: начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот, конечно заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говоря, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 СЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
3: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
2: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
4: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
5: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
6: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
2: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о внесении изменений в закон о мелиорации.
8: Сегодня в Палате представителей завершается работа по подготовке к началу очередной сессии, которая откроется 15 сентября. И в частности, один из законопроектов, который будет рассматриваться во втором чтении и приниматься, о внесении изменений в закон о мелиорации, который был принят в свое время в 2008 году. Но, наверное, за это время назрела необходимость внесения определенных изменений. Новации, которые предлагаются в данный законопроект, исходят, естественно, из практики, и они в русле тех требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. И поэтому было решено провести на заключительном этапе вот это расширенное совещание с участием депутатского корпуса, части депутатского корпуса, которые наиболее посвящены в эту тему и представляют собой и аграрную комиссию, и Витебскую область, ну и другие направления деятельности, а также специалистов, практиков, руководителей системы мелиорации нашей страны, ключевых звеньев областных структур, услышать их мнение, учесть все те предложения, которые прозвучали. Какие инновации? Я их назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется, вводятся новые понятия, которые не было введения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот, пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
10: Как же вы со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
9: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
11: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
12: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
9: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
13: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
9: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
14: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
15: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
9: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Контенсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики, порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
16: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
2: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олеся» закупили более мощную «Марию».
17: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в 2 раза. Ну, значит, ускоримся.
2: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что 3 новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
0: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, а метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
2: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
18: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
2: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ушье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
20: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
19: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
21: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
19: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
21: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
19: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
1: Лето.
3: Мосаме гарма.
1: Весна.
3: Бахар.
1: Осень.
3: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
22: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
4: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
23: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
4: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
23: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
5: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
6: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
9: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
8: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее-прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
9: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
10: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
9: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
5: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
12: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
11: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
12: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
11: Ого.
12: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
11: Угу.
12: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
11: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
12: Да, динамика тут самая важная.
11: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
12: Буквально вчера, да?
11: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
12: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
11: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
12: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
11: И довольно дорогой проект, надо сказать.
12: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
11: То есть страх перед будущим.
12: Конечно.
11: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
12: Да, сразу после института.
11: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
12: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
11: Угу.
12: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
11: Те самые дети демографической ямы.
12: Точно.
11: Которых изначально родилось очень мало.
12: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
11: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
12: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
11: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
12: Достаточно просто отъехать от столицы.
11: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
12: Угу. Классы просто не добирают учеников?
11: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
12: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
11: Ну да, людей меньше становится.
12: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
11: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает,
12: так.
11: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
12: Это классический эффект демографических ножниц.
11: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
12: Почти каждый шестой житель.
11: Да.
12: Да.
11: Почти каждый шестой.
12: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
11: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
12: Ничего себе.
11: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
12: То есть стариков больше, чем детей?
11: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
12: Угу.
11: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
12: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
11: Какая?
12: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
11: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
12: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
11: Почти три четверти.
12: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
11: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
12: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
11: Поликлиники, больницы.
12: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
11: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
12: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
11: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
12: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
11: Вот я о том же.
12: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
11: Столица действует как такой гигантский пылесос.
12: Да, да.
11: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
12: Так.
11: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
12: Кошмар.
11: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
12: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
11: Угу.
12: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
11: Спираль сужается.
12: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
11: Ну да, это точная наука.
12: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
11: Математика здесь абсолютно безжалостна.
12: Абсолютно.
11: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
12: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
11: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
12: То есть каждый пятый человек?
11: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
12: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
11: Соотношение работающих и иждивенцев.
12: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
11: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
12: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
11: Меньше 4 миллионов.
12: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
11: Ничего себе.
12: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
11: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
12: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
11: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
12: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
11: Или пробить товар на кассе.
12: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
11: Угу, это правда.
12: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
11: То есть это не накопительный счет?
12: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
11: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
12: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
11: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
12: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
11: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
12: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
11: То есть номинально платить те же суммы.
12: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
11: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
12: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
11: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
12: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
11: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
12: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
11: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
12: Деньгами залить.
11: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
12: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
11: В смысле?
12: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
11: Ни профессионального оборудования для работы.
12: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
11: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
12: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
11: То есть это работает как антиреклама.
12: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
11: Угу.
12: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
11: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
12: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
11: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
12: А купить на нее в магазине можно меньше.
11: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
12: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
11: А, точно.
12: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
11: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
12: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
11: Возможность зарабатывать.
12: Да.
11: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
12: Угу.
11: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
12: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
11: Это пугает людей?
12: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
11: Да, согласна.
12: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
11: Они реагируют на стимулы.
12: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
11: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
12: К сожалению.
11: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
12: Да, математика против них.
11: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
12: Угу.
11: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
12: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
11: Какой?
12: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
11: Да уж.
12: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
11: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
12: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
11: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
15: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
4: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
15: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
4: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
16: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
2: Уважаемый Александр Григорьевич,

0: самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
1: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
0: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
1: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
2: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
1: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
3: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
1: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочникова поучились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
6: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
5: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
6: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах?

0: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
1: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только если ты 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
0: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
4: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского-иранского конфликта в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
6: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
5: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
7: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
5: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
2: 2.
8: До.
2: 3.
8: Тин.
2: 4.
8: Чар.
2: 5.
8: Пач.
2: 6.
8: Че.
2: 7.
8: Сат.
2: 8.
8: Ат.
2: 9.
8: Но.
2: 10.
8: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
9: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. А позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы пакеты бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
5: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
11: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
5: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
12: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
5: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
13: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
5: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
14: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
16: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
14: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
17: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
14: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами, поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
19: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
18: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
19: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
18: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
19: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в прореакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
18: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
20: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
18: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
1: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
10: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
16: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нету, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
10: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
17: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
10: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
22: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
21: Ну да, звучит как мечта.
22: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
21: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
22: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
21: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
22: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
21: 100%.
22: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
21: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
22: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
21: Ого!
22: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
21: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
22: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
21: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
22: Так.
21: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
22: Ну, логично, да.
21: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
22: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
4: Да, общество это сильно осуждало.
22: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
4: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
22: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
4: Это точно.
22: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
4: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
22: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
4: Какой?
22: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
4: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
22: Но это вполне справедливо.
4: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
22: Угу.
4: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
22: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
4: Ага, типичный стереотип.
22: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
4: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
22: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
4: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
22: Допустим.
4: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
22: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
4: То есть маржа предприятия сжимается?
22: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
6: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
22: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
6: А насколько все серьезно в цифрах?
22: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
6: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
22: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
6: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
22: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
6: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
22: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
6: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
22: 14 человек на место?
6: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
22: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
6: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
22: То есть школы, больницы.
6: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
22: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
6: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
22: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
6: Да, это логично.
22: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
6: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
22: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
6: Замкнутый круг.
22: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
6: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
22: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
6: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
22: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
6: И как? Работает?
22: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
6: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
22: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
6: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
22: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
21: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
22: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
21: Да уж.
22: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
21: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
22: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
21: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
22: Никак.
21: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
22: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
21: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
22: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
21: То есть перекуры становятся длиннее?
22: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
21: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
22: Да-да.
21: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
22: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
21: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
22: Отличная аналогия.
21: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
22: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
21: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
22: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
7: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями, она эти тенденции уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
0: Важный сигнал.
5: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
2: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
5: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
8: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
5: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
9: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
5: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
24: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
23: Ага, с чемоданами?
24: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все. Новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
23: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
24: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
23: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
24: Вот именно.
23: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
24: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
23: Ну что ж, давай начнем с самого горячего.

0: все-таки это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
1: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
0: Угу.
1: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
0: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
1: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
0: О, господи, индекс курицы, ну давай.
1: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
0: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
1: На плите.
0: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
1: То есть мы переходим к аренде?
0: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
1: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
0: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог, плюс обязательные взносы в ЗУС.
1: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
0: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
1: И к чему мы приходим?
0: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
1: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно, звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году – почти 10%.
0: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
1: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
0: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
1: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
0: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
1: Ну, давай про недвижимость поговорим.
2: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит 3200 долларов. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
1: Цифры кусаются, согласен.
2: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в

0: жилищный капкан.
1: В смысле? Становишься вечным арендатором?
0: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
2: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
0: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
3: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
0: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
3: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
0: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке: всеобщий охват и безусловность.
3: Прям безусловность.
0: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
3: Но если ты легально работаешь...
0: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка. Эксперты называют ее пенсионной ничьей.
3: Так, так, как это выглядит?
4: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске. Решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
1: Да, сценарий не из приятных.
4: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
1: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена, и платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП, а в Европе 8-10.
0: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
1: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
0: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
1: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
0: Но на бумаге – да.
1: И на практике? Годы, отработанные в Белоруссии, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
0: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
1: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
0: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
1: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
0: Это больной вопрос. Да, тренд тяжелый.
1: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
0: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
1: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
0: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
1: И что это дает?
0: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
1: Типа социальных связей?
0: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
1: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущество европейского рынка.
0: С точки зрения голой математики, пожалуй.
1: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математические. Автоматически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
0: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
1: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
1: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное – не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
7: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошее, контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
5: Важный сигнал.
8: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
9: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
8: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
9: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
8: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
9: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
8: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
10: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны. вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
8: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
11: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
8: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
11: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
8: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы – 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны, был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
12: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начали, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
8: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радио «Сигнал».
13: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, три жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
14: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
5: Важный сигнал.
15: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
16: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
15: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
17: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля – Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
8: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
17: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
18: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Но почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
20: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
19: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
20: Да, транзитная схема.
19: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
20: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
19: Ну да, вес распределяется нормально.
20: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1,5 к 1. Полтора работающих на одного пенсионера.
19: Ого!
20: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
19: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
20: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
19: То есть там дыра?
20: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
19: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
20: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
19: а на латание дыры в ФСЗН.
20: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
19: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
20: Ага.
19: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
20: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
19: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
20: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
19: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
20: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
19: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
20: Ну да.
19: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля. Покрывает только базовое физиологическое выживание.
20: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
19: О, да. Спецсхемы.
20: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
19: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
20: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
19: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
20: Безусловно.
19: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
20: Да, цифры пугающие.
19: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
20: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
19: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
20: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
19: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
20: О да, это трагедия.
19: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
20: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
19: Но это же просто абсурд.
20: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
19: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
20: Схема 3 плюс 3.
19: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
20: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
19: Ну, логично, после всех девальваций.
20: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
19: Ноль гарантий.
20: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
19: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
2: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
19: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
2: Да. Но это еще не все.
19: Да, увеличение требования к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
2: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
19: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
2: Да, это просто медленная голодная смерть.
19: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
2: Давай.
19: опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
2: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
19: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
2: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
19: А в Польше?
2: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
19: Ха, обалдеть. А Латвия?
2: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
19: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
2: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
19: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
2: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
19: Угу.
2: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
19: Медленное обнищание.
2: А второй сценарий?
19: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
2: Те самые полтора человека на шкаф.
19: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
2: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
19: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
22: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
21: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
21: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
0: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
21: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
4: Лето.
7: Мосаме гарма.
4: Весна.
7: Бахар.
4: Осень.
7: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, Российское акционерное общество концерна ВКО «Алмаз Антей» и Ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
9: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
13: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
10: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий. Государственных и частных.
13: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в $1 млн. А лидер ВПК Беларуси «Волат Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроить.

0: Иду на работу, да, на 12-часовой день на завод с двумя детьми. И неохотно здесь сдают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что «Ай, здесь все дешево».
1: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
2: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
1: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
3: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого, арбайтен? И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим, детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
1: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
4: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы – отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
1: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
7: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Войну не прощают.

0: 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
1: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
2: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
3: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
6: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
7: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
9: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
7: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России, ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
7: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
11: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
0: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
12: Тикет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
0: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
13: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
0: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
15: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
14: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя два года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
16: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
14: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
17: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
14: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
17: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
14: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
19: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
18: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
20: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
18: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
20: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
18: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
21: Владимир Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости союзного государства.
7: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
23: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
7: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
24: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди, с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
7: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
2: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
7: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
21: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не о чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
6: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
3: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
6: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
3: Ого.
6: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
3: Угу.
6: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
3: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
6: Да, динамика тут самая важная.
3: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
6: Буквально вчера, да?
3: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
6: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
3: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
6: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
3: И довольно дорогой проект, надо сказать.
6: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
3: То есть страх перед будущим.
6: Конечно.
3: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
6: Да, сразу после института.
3: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
6: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
3: Те самые дети демографической ямы.
6: Точно.
3: Которых изначально родилось очень мало.
6: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
3: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
6: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
3: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
6: Достаточно просто отъехать от столицы.
3: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
6: Угу. Классы просто не добирают учеников.
3: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
6: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
3: Ну да, людей меньше становится.
6: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
3: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
6: Так.
3: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
6: Это классический эффект демографических ножниц.
3: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
6: Почти каждый шестой житель.
3: Да.
6: Да.
3: Почти каждый шестой.
6: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
3: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
6: Ничего себе.
3: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
6: То есть стариков больше, чем детей?
3: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
6: Угу.
3: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
6: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
3: Какая?
6: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
3: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
6: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
3: Почти три четверти.
6: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
3: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
6: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
3: Поликлиники, больницы.
6: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
3: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
6: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
3: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
6: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
3: Вот я о том же.
6: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
3: Столица действует как такой гигантский пылесос.
6: Да, да.
3: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
6: Так.
3: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
6: Кошмар.
3: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
6: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
3: Угу.
6: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
3: Спираль сужается.
6: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
3: Ну да, это точная наука.
6: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
3: Математика здесь абсолютно безжалостна.
6: Абсолютно.
3: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
6: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
3: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
6: То есть каждый пятый человек?
3: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
6: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
3: Соотношение работающих и иждивенцев.
6: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
3: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
6: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
3: Меньше 4 миллионов.
6: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
3: Ничего себе.
6: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
3: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
6: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
3: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
6: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
3: Или пробить товар на кассе.
6: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
3: Угу, это правда.
6: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
3: То есть это не накопительный счет?
6: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
3: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
6: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
3: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
6: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
3: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
6: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
3: То есть номинально платить те же суммы.
6: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
3: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
6: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
3: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
6: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
3: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
6: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
3: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
6: Деньгами залить?
3: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
6: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
3: В смысле?
6: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
3: Ни профессионального оборудования для работы.
6: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
3: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
6: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
3: То есть это работает как антиреклама.
6: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
3: Угу.
6: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
3: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
6: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
3: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
6: А купить на нее в магазине можно меньше.
3: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
6: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
3: А, точно.
6: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
3: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
6: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
3: Возможность зарабатывать.
6: Да.
3: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
6: Угу.
3: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
6: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
3: Это пугает людей?
6: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
3: Да, согласна.
6: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
3: Они реагируют на стимулы.
6: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
3: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
6: К сожалению.
3: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
6: Да, математика против них.
3: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
6: Угу.
3: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
6: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
3: Какой?
6: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
8: Да уж.
6: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
3: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
6: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
3: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
18: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
11: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
18: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
11: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт сайт за белорусский.
18: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы – 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 2025 года подписал контракт с российским Минобороны, был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
0: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
18: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
18: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
8: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
18: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
8: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
18: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
8: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина – 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
18: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
12: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
18: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
13: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
18: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
14: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы

0: называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
1: «Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших и сыновей! Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына! Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство! Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
0: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
2: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет.
0: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
5: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского-иранского конфликта в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
7: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
6: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление.

0: не против будущего Беларуси.
1: Россия наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий. Государственных и частных.
0: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волат Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
6: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. Учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
7: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
8: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
9: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
8: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
10: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
12: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
10: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
13: они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
10: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
7: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Важный сигнал.
14: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
15: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
14: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
14: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
15: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
14: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
16: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
14: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
17: До серьезных системных вопросов, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
10: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
12: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
10: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
13: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такого инфляционного цунами.
10: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система?
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
1: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
1: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
1: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
1: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
1: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
1: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
1: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
1: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
1: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
1: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает. древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
4: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
20: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
4: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
4: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
4: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
4: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
4: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
4: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
4: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
4: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
4: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
4: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
4: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
4: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
4: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
19: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
19: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
19: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
19: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
19: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
19: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
19: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
19: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
19: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
19: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
19: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
19: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
19: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
19: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
19: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
19: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
3: Приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальную, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ. Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями. Она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
18: Важный сигнал.
0: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
21: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
0: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
22: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
0: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
23: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
0: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик.

0: пик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
1: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор, уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
0: Ага, с чемоданами?
1: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все, новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
0: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
1: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
0: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
1: Вот именно.
0: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
1: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
0: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
1: С кошелька, естественно.
0: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
1: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
0: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
1: Угу.
0: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
1: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
0: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
1: О, господи, индекс курицы, ну давай.
0: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
1: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
0: На плите.
1: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
0: То есть мы переходим к аренде?
1: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. просто чтобы было где спать.
0: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
1: Снимают, но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
0: Уточним для слушателей, ЗУС – это их местный фонд.

0: тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
1: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно. Звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году почти 10%.
0: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
1: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
0: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
1: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
0: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
1: Ну, давай про недвижимость поговорим.
2: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
3: Цифры кусаются, согласен.
2: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
3: В смысле? Становишься вечным арендатором?
2: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
4: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
2: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
5: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
2: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
5: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
2: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке – всеобщий охват и безусловность.
5: Прям безусловность.
2: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
5: Но если ты легально работаешь...
2: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
5: Так, так, как это выглядит?
6: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он ледотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
7: Да, сценарий не из приятных.
6: И к старости он рискует...

0: будет вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
1: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10.
0: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
1: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
0: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
1: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
0: Но на бумаге – да.
1: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
0: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
2: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
0: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
2: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
0: Это больной вопрос, да, тренд тяжелый.
2: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
0: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
2: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
0: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
2: И что это дает?
0: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
2: Типа социальных связей?
0: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках. Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
2: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
0: С точки зрения голой математики, пожалуй.
2: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математические перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
0: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
2: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
2: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное — не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
5: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
3: Важный сигнал.
6: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
7: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
6: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
6: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
7: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в прореакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
6: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
8: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
6: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
9: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
6: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
9: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
6: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
10: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
6: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
11: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: И из первых уст.
4: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
12: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
3: Важный сигнал.
6: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
13: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
6: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
14: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
6: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
14: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
15: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
17: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
16: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
17: Да, транзитная схема.
16: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
17: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
16: Ну да, вес распределяется нормально.
17: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня полтора к одному. Полтора работающих на одного пенсионера.
16: Ого!
17: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
16: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
17: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
16: То есть там дыра?
17: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
16: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
17: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
16: а на латание дыры в ФСЗН.
17: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
16: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
17: Ага.
16: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
17: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
16: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
17: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
16: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
17: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
16: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
17: Ну да.
16: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля. Покрывает только базовое физиологическое выживание.
17: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
16: О, да. Спецсхемы.
17: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
16: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
17: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
16: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
17: Безусловно.
16: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
17: Да, цифры пугающие.
16: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
17: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
16: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
17: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
16: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
17: О, да. Это трагедия.
16: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
17: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
16: Но это же просто абсурд.
17: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
16: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
17: Схема 3 плюс 3.
16: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
17: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
16: Ну, логично, после всех девальваций.
17: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
16: Ноль гарантий.
17: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
16: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
18: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
16: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
18: Да. Но это еще не все.
16: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
18: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
16: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
18: Да, это просто медленная голодная смерть.
16: Хорошо, мы это обсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
18: Давай.
16: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
17: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
16: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
17: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
16: А в Польше?
17: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
16: Ха, обалдеть. А Латвия?
17: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
16: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
17: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
16: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
17: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
16: Угу.
17: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
16: Медленное обнищание.
17: А второй сценарий?
16: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
17: Те самые полтора человека на шкаф.
16: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
17: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
16: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
20: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
19: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
19: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
22: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
19: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, Российское акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и Ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
24: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
5: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
7: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
5: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
5: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
9: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми. И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
5: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
10: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
5: В свою очередь белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
11: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого арбайтен? И не надо гадить, мы работящие. Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим, детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?»
5: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.

0: милиция, простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия Лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
1: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале Signal666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
4: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
4: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
1: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
5: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
1: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
6: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ.

0: с власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
1: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
4: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желают служить в органах внутренних дел.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
5: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменился ранее запланированное мероприятие, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
7: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
5: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России, ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
5: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
9: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
1: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
10: Здесь на матче «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
1: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
11: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
1: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
13: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
12: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
14: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
12: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
15: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
12: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
15: Как патрон оказался, я вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
12: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодага.
16: 15,
17: пандраха,
16: 16,
17: сола,
16: 17,
17: сатраха,
16: 18,
17: атара,
16: 19,
17: унис,
16: 20,
17: бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
20: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
19: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
21: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
19: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
21: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
19: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
0: Владимир Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Мобилизация, без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
4: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
5: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
22: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее-прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
5: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
23: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
5: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
0: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
7: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
6: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
7: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
6: Ого.
7: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
6: Угу.
7: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
6: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
7: Да, динамика тут самая важная.
6: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
7: Буквально вчера, да?
6: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
7: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
6: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
7: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
6: И довольно дорогой проект, надо сказать.
7: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
6: То есть страх перед будущим.
7: Конечно.
6: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
7: Да, сразу после института.
6: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
7: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
6: Те самые дети демографической ямы.
7: Точно.
6: Которых изначально родилось очень мало.
7: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
6: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
7: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
6: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
7: Достаточно просто отъехать от столицы.
6: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
7: Угу. Классы просто не добирают учеников?
6: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
7: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
6: Ну да, людей меньше становится.
7: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
6: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
7: Так.
6: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
7: Это классический эффект демографических ножниц.
6: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
7: Почти каждый шестой житель.
6: Да.
7: Да.
6: Почти каждый шестой.
7: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
6: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
7: Ничего себе.
6: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
7: То есть стариков больше, чем детей?
6: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
7: Угу.
6: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
7: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
6: Какая?
7: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
6: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
7: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
6: Почти три четверти.
7: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
6: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
7: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
6: Поликлиники, больницы.
7: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
6: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
7: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
6: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
7: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
6: Вот я о том же.
7: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
6: Столица действует как такой гигантский пылесос.
7: Да, да.
6: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
7: Так.
6: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
7: Кошмар.
6: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
7: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
6: Угу.
7: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
6: Спираль сужается.
7: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
6: Ну да, это точная наука.
7: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
6: Математика здесь абсолютно безжалостна.
7: Абсолютно.
6: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
7: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
6: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
7: То есть каждый пятый человек?
6: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
7: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
6: Соотношение работающих и иждивенцев.
7: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
6: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
7: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
6: Меньше 4 миллионов.
7: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
6: Ничего себе.
7: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
6: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
7: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
6: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
7: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
6: Или пробить товар на кассе.
7: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
6: Угу, это правда.
7: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
6: То есть это не накопительный счет?
7: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
6: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
7: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
6: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
7: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
6: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
7: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
6: То есть номинально платить те же суммы.
7: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
6: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
7: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
6: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
7: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
6: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
7: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
6: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
7: Деньгами залить.
6: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
7: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
6: В смысле?
7: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
6: Ни профессионального оборудования для работы.
7: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
6: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
7: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
6: То есть это работает как антиреклама.
7: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
6: Угу.
7: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
6: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
7: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
6: Mm.
7: Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
6: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
7: А купить на нее в магазине можно меньше.
6: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
7: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
6: А, точно.
7: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
6: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
7: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
6: Возможность зарабатывать.
7: Да.
6: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
7: Угу.
6: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
7: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
6: Это пугает людей?
7: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
6: Да, согласна.
7: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди — рациональные существа.
6: Они реагируют на стимулы.
7: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
6: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
7: К сожалению.
6: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
7: Да, математика против них.
6: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
7: Угу.
6: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
7: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
6: Какой?
7: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
6: Да уж.
7: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
6: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
7: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
6: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
19: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
9: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
19: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
9: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
19: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
10: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
19: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
19: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
11: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
19: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
11: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
19: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
11: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
19: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
13: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
19: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
19: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
24: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенские 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 ждала сына. 8. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
15: По
5: словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
24: Сколько можно издеваться?

0: отчиматься на наших сыновьях, на наших слезах! Хватит уже, хватит!
1: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
2: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
1: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
5: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК «Тор». Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
7: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
6: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов «Тор», сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
8: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных

0: за контракты с военными заводами страны-агрессора – это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
1: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
6: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетах. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. А позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск. Пуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
7: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
1: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
8: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
1: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
9: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
1: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
10: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
12: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
10: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
13: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такого гиперинфляционного цунами.
10: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе. До середины.